0: you feel?
1: I feel big!
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,